0: Микрофон.
1: Кто там?
0: Шмидт, это Шмидт, это Огнайт.
1: Это Огнайт.
2: Any contact?
1: So 13 and 11 hours will be.
2: Yeah, of course, unifying 7 on all foot.